Ударила меня фортуна, кера бука, яра моита, буркера лузу кеутиня. Сонал дай дай меня, преквала седу марта.